0: Янтарная ФМ.
1: Я его ни с кем не спутаю. Такие вот слышать унагу и мой дать.